0: Antenne Ostalgie.
1: Weil es zu uns gehört.
2: Antenne Ostalgie.
3: Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три.